Это FM. Все свои. Планета FM. Ничего лишнего.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею. Приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
5: Ты в магазине? Купи Ташлинский.
6: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
7: Ташлинский.
8: 12 июня в термальном комплексе «Облепиха» вас ждет пенная вечеринка, танцевальный мастер-класс, огромный теплый бассейн, вкусные коктейли, горячая изумительная пицца и многое другое. Проведите этот незабываемый день вместе с нами. Телефон 222-072. Возрастное ограничение 0+.
9: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 грамм.

0: килограммов. 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: О, привет!
3: Привет!
2: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
3: О, супер!
2: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
3: Ура!
2: Звони 607-003.
4: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.

0: навигации, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032. Код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61. В строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» ОСЗ «Оренбургстрой». На территории одного из промышленных предприятий Новотроицка произошло ЧП. При производстве работ оторвавшаяся крюковая подвеска упала на работника. Мужчина получил множественные травмы и скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть человека». Начальник Оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская может представить интересы Оренбуржья в Государственной Думе Российской Федерации. Эту инициативу уже поддержали жители региона в ходе предварительного голосования. Губернатор Евгений Солнцев поддержал это намерение, отметив, что за плечами Машковской многолетний опыт руководства главной кузницей военных кадров региона. Под ее началом кадеты показывают блестящие результаты в учебе и спорте. В Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку российских авто и ремонт жилья. Депутаты считают, такие возможности нужны и семьям. А многие регионы уже их дают на уровне своих местных выплат. Кроме того, авторы инициативы предлагают сделать маткапитал прогрессивным с повышением на второго и последующих детей. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе – отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, просторная парковка – идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье» – счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22, АОСЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу у меня вся информация, больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. Евгения Ланская, до встречи в эфире.
0: Новости.

0: погода.
1: В Оренбурге отметится малооблачной и сухой погодой. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от плюс 20 до плюс 25. Ветер северо-западный слабый от 2 до 7 метров в секунду. В Орске днем до плюс 24 и также сухо. В Бузулуке еще теплее, плюс 26 и без существенных осадков.
0: Планета FM. Планета FM в ритме.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Fuller.
3: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
5: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
6: Внимание! Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
7: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
8: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
9: Семь. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
11: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
12: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
13: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете гороскопы, с вами Анастасия Десятых. Подходит к концу рабочая неделя, а значит, пришло время подводить итоги и строить планы на будущее. Звезды советуют сегодня замечать даже небольшие поводы для радости. Итак, Овны, неделя завершается успешно. Ваши усилия начнут приносить заметные результаты. Тельцы, удачный день для финансовых решений и полезных приобретений. Доверяйте своему опыту. Близнецы, новые знакомства и встречи могут оказаться очень перспективными. Будьте открыты к общению. Раки, вы почувствуете уверенность и внутреннее спокойствие. Это хороший момент для важных решений. Львы, удача будет сопровождать ваши инициативы. Не откладывайте задуманное на потом. Девы. Подходящее время для планирования и организации дел. Все будет складываться достаточно легко. Весы. День порадует приятными событиями и неожиданными встречами. Позвольте себе больше положительных эмоций. Скорпионы. Ваши старания начнут приносить заслуженные плоды. Продолжайте двигаться вперед. Стрельцы. Впереди яркие впечатления и интересные знакомства. День обещает быть насыщенным. Козероги. Вопрос, который долго оставался нерешенным, наконец сдвинется с места. Проявите немного терпения. Водолеи. Открытость новому поможет увидеть перспективы там, где другие их не замечают. Рыбы. День пройдет в спокойной и гармоничной атмосфере. Найдите время для отдыха и любимых занятий. Спасибо, что были с нами всю эту неделю. Пусть каждый день приносит вам вдохновение, удачу и уверенность в завтрашнем дне. С вами была Анастасия Десятых. До новых встреч в эфире.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: 12 июня в термальном комплексе «Облепиха» вас ждет пенная вечеринка, танцевальный мастер-класс, огромный теплый бассейн, вкусные коктейли, горячая изумительная пицца и многое другое. Проведите этот незабываемый день вместе с нами. Телефон 222-072. Возрастное ограничение 0+.
4: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АОСС «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.com.ru.
5: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
6: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
7: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
8: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
9: Ташлинский.
10: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
11: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето.
12: Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
13: Выгода указана для «Джили», «Акаванга», все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферта.
14: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
15: А если не подберем размеры?
14: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
15: Монтажников 3А.
14: Телефон 920-120. 920-120.
16: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
17: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
18: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
17: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
18: Ура, едем в чудо!
19: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
2: Подробности в организации условий вместе в этом розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.

0: как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье 10.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Посевная кампания в Оренбурге выходит на финишную прямую. Сегодня общая площадь ярового сева в области превысила 3 миллиона 203 тысячи гектара. Основной объем весенних полевых работ уже выполнен. Наибольшие площади ярового сева сегодня в Адамовском, Кваркинском, Оренбургском, Новосергиевском районах и Солилецком муниципальном округе. Полевой сезон для аграриев не ограничивается только посевной. Работы идут сразу по нескольким направлениям. Сельхозтоваропроизводители уже приступили к заготовке кормов. Хозяйства Новосергиевского, Шарлыкского районов и областного центра начали сенокошение. Планируется заготовить почти 220 тысяч тонн. 7 человек за сутки обратились в травмпункт городской больницы Орска. Их покусали кошки, дикие мыши. По словам медиков, это может быть чревато инфекциями и риском заражения бешенством. Врачи советуют не контактировать с уличными и дикими животными, избегать контакта с мышами, крысами и белками. Также не провоцировать животных и следить за своими питомцами на прогулках. Крайне важно объяснить детям, что нельзя трогать уличных и диких животных. Начальник Оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская может представить интересы Оренбуржья в Государственной Думе. Эту инициативу уже поддержали жители региона в ходе предварительного голосования. Губернатор Евгений Солнцев поддержал это намерение, отметив, что за плечами Машковской многолетний опыт руководства главной кузницы военных кадров региона. Под ее началом кадеты показывают блестящие результаты в учебе и спорте. У РТ в МАКС оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: В Оренбурге отметится малооблачной и сухой погодой. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от плюс 20 до плюс 25. Ветер северо-западный слабый от 2 до 7 метров в секунду. В Орске днем до плюс 24 и также сухо. В Бузулуке еще теплее, плюс 26 и без существенных осадков.
0: Планета ФМ. Радио города О. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: У аппарата я и моя Маша. И на дворе совсем уже тепло. Щепу и дрожжи взяли в колбе нашей. Нам с колбой на душе всегда светло.
3: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
4: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе Тибио Арабика 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
5: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
6: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом.

0: 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

свои. Планета FM 87.9 FM.

Планета FM. Ничего лишнего.

0: Планета FM. Реклама.
1: В шинном центре «Рекорд» у нас товары в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
2: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
3: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
4: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 6 пожаров. Все техногенные. В одном из них есть пострадавшая. Как сообщили в МЧС, травмы получила женщина 1965 года рождения при пожаре в поселке Энергетик Новоурского района. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Посевная кампания в Оренбурге выходит на финишную прямую. Сегодня общая площадь ярового сева в области превысила 3 миллиона 203 тысячи гектара. Основной объем весенних полевых работ уже выполнен. Наибольшие площади ярового сева сегодня в Адамовском, Кваркинском, Оренбургском, Новосергиевском районах и Солилецком муниципальном округе. Полевой сезон для аграриев не ограничивается только посевной. Работы идут сразу по нескольким направлениям. Сельхозтоваропроизводители уже приступили к заготовке кормов. Хозяйства Новосергиевского, Шарлыкского районов и областного центра начали сенокошение. Планируется заготовить почти 220 тысяч тонн. Сезон летних лагерей открыли в Орске. В субботу первую смену начали в загородном лагере «Дружба». Накануне родители проводили своих детей в «Спутник». Всего этим летом в загородных и санаторных лагерях отдохнут свыше 4000 орских ребят. В программе «Спорт, развлечения и творчество» в лагерях все к этому готово. Шестиразовое питание, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, медицина и педагоги, отметил глава Орска Артем Воробьев. Перед открытием в лагерях провели санитарную обработку, а территории обработали от клещей и насекомых. Сегодня в России завершается короткая рабочая неделя. Работающие по пятидневке уходят домой на час раньше. Это предпраздничный день перед Днем России. С 12 по 14 июня длинные трехдневные выходные. Следующий официальный праздник – День народного единства. При этом длинных выходных не будет. 4 ноября выпадает на среду, поэтому отдыхаем всего один день посреди недели. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: В Оренбурге отметится малооблачной и сухой погодой. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от плюс 20 до плюс 25. Ветер северо-западный слабый от 2 до 7 метров в секунду. В Орске днем до плюс 24 и также сухо. В Бузулуке еще теплее, плюс 26 и без существенных осадков.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Back to 90s с планетой FM.

я тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может это было зря, может это было зря. Ты скажи, что ж за нами.

прошло, ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
3: Выгода указана для «Джили» «Акаванга», все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферта.

0: навигации, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032. Код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 800 000 рублей. В Юни-центр Восток Авто. Звоните Кавто. Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдин.
3: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
4: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Сегодня отправляемся с вами на переулок Шевченко в Оренбурге, где расположился первый еврейский молитвенный дом, построенный еще во второй половине 19 столетия. Оренбург с самого начала своего существования, кроме своего военно-административного назначения, всегда был городом торговым, многонациональным и, соответственно, многоконфессиональным. Помимо мусульманской диаспоры, католиков, лютеран, имевших соответствующие культовые здания, в городе проживала и достаточно большая еврейская община. На территории Оренбургского края евреи появились еще в конце 18 столетия. Первым известным представителем этой национальности край стал выпускник Кёнигсбергского, Гётингенского и Страсбургского университета, доктор медицины Левин Мендель, который в 1783 году был главным врачом Оренбургского корпуса, а в 1784 году возглавлял Оренбургский военный госпиталь. Военнослужащие евреи традиционно группировались на восточной окраине крепости, в районе артиллерийского арсенала, конюшен и сараев, здания местной инженерной команды и ее кузниц, где со временем стали и застраиваться жильем после выхода в отставку. Известно, что в 40-е и 60-е годы 19 века в Оренбурге открылись и действовали уже три еврейских молитвенных дома. В период реформ императора Александра II был принят ряд законодательных актов, облегчивших положение евреев, что способствовало не только широкому оседанию в городах Оренбургской губернии бывших военнослужащих, но и нарастающему переселению сюда еврейских предпринимателей из западных районов страны. Изменение характера иудейского населения с временного на постоянный потребовало более основательной организации его религиозной жизни. 3 сентября 1870 года было получено разрешение строительного отделения губернского правления на сооружение каменного здания по переулку Канонирскому, ныне переулок Шевченко, куда после завершения строительства и отделки были перенесены богослужения. Так возник первый еврейский молитвенный дом города Оренбурга. Молитвенный дом продолжал существовать и после революции 1917 года. Но, тем не менее, в 1931 году советские власти закрыли синагогу после длительного осмотра. Известно, что здание переоборудовали под общежитие студентов. В последующее время его использовали под ЖД-архив. Верующим синагогу вернули спустя больше, чем полвека. В 1993 году, после официальной регистрации еврейской общины, а спустя два года после тщательного ремонта, еврейский дом вновь встречал прихожан. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с планетой FM. Старт по средам в 17.30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области создадут еще 3 образовательных кластера в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Сегодня в нашем регионе уже создано 12 производственных и 4 образовательных кластера СПО. В этом году планируется открытие еще одного. В проекте участвуют более 11 тысяч студентов.
0: Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
5: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
6: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
7: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
8: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
6: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
7: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Tenet T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
9: Строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

трудно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: сошел с ума, так надо.
1: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.

0: Петербуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» АО «СЗ Оренбургстрой». Рейс Оренбург-Сочи задержали на 4 часа из-за атаки БПЛА в Краснодарском крае. Самолет авиакомпании Smart Avia должен был вылететь в 12:15, но перенесен на 16:20. В аэропорту Сочи действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Оренбурге детям участников СВО предоставляют господдержку на отдых и оздоровление. Она включает электронные сертификаты на 100% стоимости путевки и компенсацию за самостоятельно купленные путевки в лагеря за пределами области. Поддержка доступна детям от 4 до 15 лет, которые могут отдыхать в санаториях и загородных лагерях. Родители могут выбирать место, время и форму отдыха. На сегодня такую поддержку получили 646 человек. Завершается голосование за благоустройство территорий в 2027 году в рамках проекта формирования комфортной городской среды. За 2017-2025 годы в Оренбурге обновлено 423 объекта. В этом году участвуют 39 объектов из 13 муниципалитетов. Отдать свой голос можно до 12 июня, включительно на платформе загородсреда.госуслуги.ру и с помощью волонтеров во всех муниципалитетах-участниках. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: погода.
1: В Оренбурге переменная облачность. Сегодня плюс 25, ветер северо-западный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление находится в пределах 744-748 миллиметров ртутного столба. Существенных осадков сегодня не предвидится. В Орске малооблачно, местами небольшой дождь и плюс 24. В Бузулуке плюс 25 и без осадков.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет ВЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37-20-27-67. Код города 35-32.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С. Комплектация «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Заходи без причин говорить о том, о чем нельзя уходить.

0: Дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В заповеднике Оренбургский успешно реализуется программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского, занесенной в Красную книгу. План по численности популяции в 100 особей был достигнут в 2023 году на 7 лет раньше запланированного срока. Сейчас в заповеднике обитают 130 животных.
0: Планета FM. FM. Радио города.

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Это FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена – от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
4: 12 июня в термальном комплексе «Облепиха» вас ждет пенная вечеринка, танцевальный мастер-класс, огромный теплый бассейн, вкусные коктейли, горячая изумительная пицца и многое другое. Проведите этот незабываемый день вместе с нами. Телефон 222-072. Возрастное ограничение 0+.
5: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 35.
6: Станет лучше.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
5: Строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61. В строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Октябрьском районе продолжаются поиски утонувшего ребенка. Трагедия произошла 28 марта в селе Октябрьское. Ребенок предположительно утонул в ручье Елшанка. Накануне водолазы аварийно-спасательной службы обследовали дно реки Большой Юшатырь на площади около 10 тысяч квадратных метров. Также заливные прибрежные зоны. Поиск результата не дал. Сегодня авиакомпания Red Wings запустила прямые регулярные рейсы из Оренбурга в столицу Армении – Ереван. Полеты выполняются один раз в неделю по четвергам. Вылет из Оренбурга в 11:10, из Еревана в 14:05. Время в пути – около 3 часов. Посевная кампания в Оренбурге выходит на финишную прямую. Сегодня общая площадь ярового сева в области превысила 3 миллиона 203 тысячи гектара. Основной объем весенних полевых работ уже выполнен. Наибольшие площади ярового сева сегодня в Адамовском, Кваркинском, Оренбургском, Новосергиевском районах и Сулелецком муниципальном округе. Начальник Оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская может представить интересы Оренбуржья в Государственной Думе. Эту инициативу уже поддержали жители региона в ходе предварительного голосования. Губернатор Евгений Солнцев также поддержал это намерение, отметив, что за плечами Машковской многолетний опыт руководства главной кузницей военных кадров региона. Оренбургскому театру музыкальной комедии 90 лет. Губернатор Евгений Солнцев поздравил коллектив с юбилеем. Его история – это живая летопись музыкально-театрального искусства Оренбуржья. Более 500 премьер за эти годы стали незабываемыми моментами в памяти уже нескольких поколений оренбуржцев, отметил глава региона. Сейчас театр переживает капитальный ремонт. Демонтаж внутренних перегородок практически завершен. В июле приступят к роули. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Оренбурге на 87.9 FM.

0: Погода.
1: В Оренбурге переменная облачность. Сегодня плюс 25, ветер северо-западный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление находится в пределах 744-748 миллиметров ртутного столба. Существенных осадков сегодня не предвидится. В Орске малооблачно, местами небольшой дождь и плюс 24. В Бузулуке плюс 25 и без осадков.
0: Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
4: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустройство. Тройный двор. Успейте забрать свою. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
8: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
9: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: О, привет!
13: Привет!
12: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
13: О, супер!
12: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
13: Ура!
12: Звони 607-003.
14: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
15: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
16: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
17: Строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области создадут еще 3 образовательных кластера в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Сегодня в нашем регионе уже создано 12 производственных и 4 образовательных кластера СПО. В этом году планируется открытие еще одного. В проекте участвуют более 11 тысяч студентов.

Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
4: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
6: Ура, едем в чудо!
7: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
8: Подробности об организаторе условий вместе. Розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
2: Ленец от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
3: «Ташлинский».
4: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75,90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167,90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
5: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
6: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
7: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
9: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: В строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61.
11: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Все так круто.

0: В Оренбуржье 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Октябрьском районе продолжаются поиски утонувшего ребенка. Трагедия произошла 28 марта в селе Октябрьское. Ребенок предположительно утонул в ручье Елшанка. Накануне водолазы аварийно-спасательной службы обследовали дно реки Большой Юшатырь на площади около 10 тысяч квадратных метров. Также заливные прибрежные зоны. Поиск результата не дал. Сегодня авиакомпания Red Wings запустила прямые регулярные рейсы из Оренбурга в столицу Армении – Ереван. Полеты выполняются один раз в неделю по четвергам. Вылет из Оренбурга в 11:10, из Еревана в 14:05. Время в пути – около 3 часов. Посевная кампания в Оренбурге выходит на финишную прямую. Сегодня общая площадь ярового сева в области превысила 3 миллиона 203 тысячи гектара. Основной объем весенних полевых работ уже выполнен. Наибольшие площади ярового сева сегодня в Адамовском, Кваркинском, Оренбургском, Новосергиевском районах и Солилецком муниципальном округе. Начальник Оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская может представить интересы Оренбуржья в Государственной Думе. Эту инициативу уже поддержали жители региона в ходе предварительного голосования. Губернатор Евгений Солнцев также поддержал это намерение, отметив, что за плечами Машковской многолетний опыт руководства главной кузницей военных кадров региона. Оренбургскому театру музыкальной комедии 90 лет. Губернатор Евгений Солнцев поздравил коллектив с юбилеем. Его история – это живая летопись музыкально-театрального искусства Оренбуржья. Более 500 премьер за эти годы стали незабываемыми моментами в памяти уже нескольких поколений оренбуржцев, отметил глава региона. Сейчас театр переживает капитальный ремонт. Демонтаж внутренних перегородок практически завершен. В июле приступят к роли. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Ташле на 104.2 FM.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Не хватило трех секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох, больше никого.

0: Погода.
1: В Оренбурге переменная облачность. Сегодня плюс 25, ветер северо-западный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление находится в пределах 744-748 миллиметров ртутного столба. Существенных осадков сегодня не предвидится. В Орске малооблачно, местами небольшой дождь и плюс 24. В Бузулуке плюс 25 и без осадков.
0: Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета F.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный. 12 километр.
5: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 2026. Выпуска.

0: дверцы, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032. Код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: На причале громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на джаке. И нас с тобой они качали и в море.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В заповеднике Оренбургский успешно реализуется программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского, занесенной в Красную книгу. План по численности популяции в 100 особей был достигнут в 2023 году на 7 лет раньше запланированного срока. Сейчас в заповеднике обитают 130 животных.
0: Планета FM. 87,9 FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
3: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
4: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 15.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. По поручению губернатора Евгения Солнцева в селе Якут Александровского района запущена новая базовая станция 4G. Она обеспечивает голосовую связь и мобильный интернет для жителей аграрного сектора, включая фермерские хозяйства и овощехранилища на площади 9 тысяч гектаров. Покрытие распространяется на подъездные и межпоселковые дороги. Ранее аналогичные станции введены в Медногорске, Курманаевском, Матвеевском, Первомайском, Богрусланском районах и Кувандыкском округе. До конца года сеть будет расширена. 5 предприятий Оренбуржья присоединились к нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» в этом году. В целом, на сегодняшний день в регионе заключено 64 соглашения в рамках проекта. Совокупный экономический эффект для предприятий-участников превысил 2 миллиарда 600 миллионов рублей в год. Вице-губернатор Антон Ефимов подчеркнул, что участие в проекте открывает компаниям доступ к системной государственной поддержке. Сегодня 11-классники сдают единый государственный экзамен по двум предметам на выбор – обществознанию и физике. Обществознание традиционно остается самым популярным предметом по выбору. Основной период ЕГЭ продолжается. Следующие экзамены пройдут 15 июня. Выпускники будут сдавать биологию, географию и письменную часть иностранных языков. В Оренбурге детям участников СВО предлагают господдержку на отдых и оздоровление. Она включает электронные сертификаты на 100% стоимости путевки и компенсацию за самостоятельно купленные путевки в лагеря за пределами области. Поддержка доступна детям от 4 до 15 лет, которые могут отдыхать в санаториях и загородных лагерях. Родители могут выбирать место, время и форму отдыха. На сегодня такую поддержку уже получили 646 человек. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Погода.
2: В Оренбурге переменная облачность. Сегодня плюс 25, ветер северо-западный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление находится в пределах 744-748 миллиметров ртутного столба. Существенных осадков сегодня не предвидится. В Орске малооблачно, местами небольшой дождь и плюс 24. В Бузулуке плюс 25 и без осадков.
1: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Уф, жара.
3: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 35-32. Дилерский центр «Автопрестиж». Поймай цены на горячем.
4: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой к цене автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Продолжение действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор». Мерферт.
1: BLG. Надежность в движении.
5: 12 июня в термальном комплексе «Облепиха» вас ждет пенная вечеринка, танцевальный мастер-класс, огромный теплый бассейн, вкусные коктейли, горячая изумительная пицца и многое другое. Проведите этот незабываемый день вместе с нами. Телефон 222-072. Возрастное ограничение 0+.
6: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920-120. 920-120.
8: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
9: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
10: Планета FM. Радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
11: Возрастное ограничение 12+.
0: «Планета FM». Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области создадут еще 3 образовательных кластера в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Сегодня в нашем регионе уже создано 12 производственных и 4 образовательных кластера СПО. В этом году планируется открытие еще одного. В проекте участвуют более 11 тысяч студентов.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044. Акция действительна на момент выхода рекламы.
1: О, привет!
2: Привет!
1: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
2: О, супер!
1: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
2: Ура!
1: Звони 607-003.
3: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный.
3: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
4: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
5: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас. На сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге. 343-00.
6: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
8: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 16.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Житель Оренбурга обвиняется в пропаганде наркотиков. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. По версии следствия, за денежное вознаграждение мужчина расклеил на фасаде одного из домов листовки с QR-кодом. Перешедшему по ссылке предлагалось устроиться расклейщиком листовок с пропагандой наркотических средств, либо курьером для распространения наркотиков. Уголовное дело направлено в суд. Начальник управления пассажирского транспорта Оренбурга Максим Фазулин провел проверку технического состояния автобусов на маршруте номер 14. На линию выходят 17 машин. Цель проверки – контроль соблюдения требований безопасности и готовности автобусов. Проверенное санитарное состояние салонов, наличие путевых листов и предрейсовые медосмотры водителей. Выявлено замечание, которое нужно устранить. Фазулин подчеркнул важность безопасности пассажиров и необходимость регулярных проверок. Подобные рейды пройдут на других маршрутах. В Оренбурге детям участников СВО предоставляют господдержку на отдых и оздоровление. Она включает электронные сертификаты на 100% стоимости путевки и компенсацию за самостоятельно купленные путевки в лагеря за пределами области. Поддержка доступна детям от 4 до 15 лет, которые могут отдыхать в санаториях и загородных лагерях. Родители могут выбирать место, время и форму отдыха. На сегодня такую поддержку получили 646 человек. Магнитная буря обрушится на землю с 12 по 13 июня. Причиной станет воздействие корональной дыры на Солнце, которая уже несколько дней находится под наблюдением специалистов, рассказали в лаборатории солнечной астрономии. При этом ситуацию может усилить слабый выброс плазмы, связанный с продолжительной солнечной вспышкой, произошедшей утром 11 июня. По предварительным оценкам, буря достигнет уровня G. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Шерлыке на 104.5 FM.

0: погоды.
1: В Оренбурге переменная облачность. Сегодня плюс 25, ветер северо-западный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление находится в пределах 744-748 миллиметров ртутного столба. Существенных осадков сегодня не предвидится. В Орске малооблачно, местами небольшой дождь и плюс 24. В Бузулуке плюс 25 и без осадков.
0: 87,9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
4: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
5: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
6: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
7: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
8: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В заповеднике Оренбургский успешно реализуется программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского, занесенной в Красную книгу. План по численности популяции в 100 особей был достигнут в 2023 году на 7 лет раньше запланированного срока. Сейчас в заповеднике обитают 130 животных.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Напиток йогуртовый «Снежок» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открыт.

0: официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120-920-120.
3: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
4: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16-1», ТК «Территория», 18+.
5: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48-20-68. Компьютерная академия ТОП.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Житель Оренбурга обвиняется в пропаганде наркотиков. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. По версии следствия, за денежное вознаграждение мужчина расклеил на фасаде одного из домов листовки с QR-кодом. Перешедшему по ссылке предлагалось устроиться расклейщиком листовок с пропагандой наркотических средств, либо курьером для распространения наркотиков. Уголовное дело направлено в суд. Начальник управления пассажирского транспорта Оренбурга Максим Фазулин провел проверку технического состояния автобусов на маршруте номер 14. На линию выходят 17 машин. Цель проверки – контроль соблюдения требований безопасности и готовности автобусов. Проверенное санитарное состояние салонов, наличие путевых листов и предрейсовые медосмотры водителей. Выявлено замечание, которое нужно устранить. Фазулин подчеркнул важность безопасности пассажиров и необходимость регулярных проверок. Подобные рейды пройдут на других маршрутах. В Оренбурге детям участников СВО предоставляют господдержку на отдых и оздоровление. Она включает электронные сертификаты на 100% стоимости путевки и компенсацию за самостоятельно купленные путевки в лагеря за пределами области. Поддержка доступна детям от 4 до 15 лет, которые могут отдыхать в санаториях и загородных лагерях. Родители могут выбирать место, время и форму отдыха. На сегодня такую поддержку получили 646 человек. Магнитная буря обрушится на землю с 12 по 13 июня. Причиной станет воздействие корональной дыры на Солнце, которая уже несколько дней находится под наблюдением специалистов, рассказали в лаборатории солнечной астрономии. При этом ситуацию может усилить слабый выброс плазмы, связанный с продолжительной солнечной вспышкой, произошедшей утром 11 июня. По предварительным оценкам, буря достигнет уровня G. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Абдулино на 103.1 FM.

0: погоды.
1: В Оренбурге переменная облачность. Сегодня плюс 25, ветер северо-западный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление находится в пределах 744-748 миллиметров ртутного столба. Существенных осадков сегодня не предвидится. В Орске малооблачно, местами небольшой дождь и плюс 24. В Бузулуке плюс 25 и без осадков.
0: 87,9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
5: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дельта на Т4Л. Комплектация актив 2026 выпуска.
6: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
7: Колодезные кольца, бордюры, «Лимарк», 45-99-25.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
5: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области создадут еще 3 образовательных кластера в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Сегодня в нашем регионе уже создано 12 производственных и 4 образовательных кластера СПО. В этом году планируется открытие еще одного. В проекте участвуют более 11 тысяч студентов.
0: Планета FM 87.9 FM. Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер. Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
3: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
4: Ты в магазине? Купи Ташлинский.
5: Леденец от молокоперерабатывающего завода Ташлинский. Открой вкусное. Ташлинский.
6: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
7: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34-2.

0: 1. Проезд автоматики 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
1: Уф, жара.
2: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 699 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом времени выхода состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Продолжение действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор Мерфер».
3: BLG. Надежность в движении.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: О, привет!
2: Привет!
1: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
2: О, супер!
1: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
2: Ура!
1: Звони 607-003.
3: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
4: В строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8 35 32 93 59 88. В строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8 35 32 23 01 61.
5: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» АО «СЗ Оренбургстрой». В Оренбурге задержаны теневые кураторы кладбища Степной. По версии следствия, один из задержанных получал от родственников умерших крупные суммы за предоставление и бронирование участков под захоронение. При этом данная услуга является бесплатной. Второй фиктивно оформлял и устанавливал фальшивые памятники и оградки под видом состоявшегося захоронения. Обоих суд отправил под домашний арест. В селе Якут Александровского района запущена новая базовая станция 4G. Она обеспечивает голосовую связь и мобильный интернет для жителей и аграрного сектора на площади 9000 гектаров. Покрытие распространяется на подъездные и межпоселковые дороги. Ранее аналогичные станции введены в Медногорске, Курманаевском, Матвеевском, Первомайском, Бугурусланском районах и Кувандыкском округе. 5 предприятий Оренбуржья присоединились к нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» в этом году. В целом, на сегодняшний день в регионе заключено 64 соглашения в рамках проекта. Совокупный экономический эффект для предприятий-участников превысил 2 миллиарда 600 миллионов рублей в год. Вице-губернатор Антон Ефимов подчеркнул, что участие в проекте открывает компаниям доступ к государственной поддержке. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе – отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье. Счастье здесь и сейчас». Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22, АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Орске на 101.6 FM.

0: погоды.
1: В Оренбурге переменная облачность. Сегодня плюс 25, ветер северо-западный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление находится в пределах 744-748 миллиметров ртутного столба. Существенных осадков сегодня не предвидится. В Орске малооблачно, местами небольшой дождь и плюс 24. В Бузулуке плюс 25 и без осадков.
0: Планета FM 87.9 FM.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

Планета FM. Ничего лишнего.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
5: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
6: 12 июня в термальном комплексе «Облепиха» вас ждет пенная вечеринка, танцевальный мастер-класс, огромный теплый бассейн, вкусные коктейли, горячая изумительная пицца и многое другое. Проведите этот незабываемый день вместе с нами. Телефон 222-072. Возрастное ограничение 0+.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
8: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
10: В шинном центре «Рекорд» у нас товары в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
11: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
12: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
13: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
14: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
13: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
14: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В заповеднике Оренбургский успешно реализуется программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского, занесенной в Красную книгу. План по численности популяции в 100 особей был достигнут в 2023 году на 7 лет раньше запланированного срока. Сейчас в заповеднике обитают 130 животных.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация, лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
6: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
9: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
10: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
11: В чудо? Это как в сказке «За 39 земель»?
10: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
12: Ура, едем в чудо!
13: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
14: Подробности в организации условий вместе. Розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля.

0: 1 августа этого года. 0+.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
3: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
4: Ташлинский.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61. В строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» АО «СЗ Оренбургстрой». В Оренбурге задержаны теневые кураторы кладбища Степной. По версии следствия, один из задержанных получал от родственников умерших крупные суммы за предоставление и бронирование участков под захоронение. При этом данная услуга является бесплатной. Второй фиктивно оформлял и устанавливал фальшивые памятники и оградки под видом состоявшегося захоронения. Обоих суд отправил под домашний арест. В селе Якут Александровского района запущена новая базовая станция 4G. Она обеспечивает голосовую связь и мобильный интернет для жителей и аграрного сектора на площади 9000 гектаров. Покрытие распространяется на подъездные и межпоселковые дороги. Ранее аналогичные станции введены в Медногорске, Курманаевском, Матвеевском, Первомайском, Бугурусланском районах и Кувандыкском округе. 5 предприятий Оренбуржья присоединились к нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» в этом году. В целом, на сегодняшний день в регионе заключено 64 соглашения в рамках проекта. Совокупный экономический эффект для предприятий-участников превысил 2 миллиарда 600 миллионов рублей в год. Вице-губернатор Антон Ефимов подчеркнул, что участие в проекте открывает компаниям доступ к государственной поддержке. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе – отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье. Счастье здесь и сейчас». Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22, АОСЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Оренбурге на 87.9 FM.

0: погоды.
1: В Оренбурге переменная облачность. Сегодня плюс 25, ветер северо-западный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление находится в пределах 744-748 миллиметров ртутного столба. Существенных осадков сегодня не предвидится. В Орске малооблачно, местами небольшой дождь и плюс 24. В Бузулуке плюс 25 и без осадков.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: О, привет!
7: Привет!
6: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
7: О, супер!
6: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
7: Ура!
6: Звони 607-003.
8: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
9: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
10: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
11: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
12: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
13: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
14: Ты в магазине? Купи ташлинский.
15: Напиток йогуртовый «Снежок» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
16: Ташлинский.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области создадут еще 3 образовательных кластера в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Сегодня в нашем регионе уже создано 12 производственных и 4 образовательных кластера СПО. В этом году планируется открытие еще одного. В проекте участвуют более 11 тысяч студентов.
0: Планета

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Бывает, что для уверенности в себе хочется слегка изменить свое отражение в зеркале. Пластические хирурги Медгарда помогут довести вашу внешность до вашего идеала. И вы будете нравиться себе в любом зеркале. Пластическая хирургия. Лечебно-диагностический центр Медгард. Берег Урала 4. Телефон 500303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот

0: КСМ-16/1. ТК «Территория». 18+.
1: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный.

0: 1%. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
1: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
2: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
3: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
2: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
4: Ура, едем в чудо!
5: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
6: Подробности об организации условий вместе по отделу завершают на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
7: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУ сайте наш.дом.рф.
8: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
9: В строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61. В строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88.
10: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 8 часов вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» АО «СЗ Оренбургстрой». В Оренбурге задержаны теневые кураторы кладбища Степной. По версии следствия, один из задержанных получал от родственников умерших крупные суммы за предоставление и бронирование участков под захоронение. При этом данная услуга является бесплатной. Второй фиктивно оформлял и устанавливал фальшивые памятники и оградки под видом состоявшегося захоронения. Обоих суд отправил под домашний арест. В селе Якут Александровского района запущена новая базовая станция 4G. Она обеспечивает голосовую связь и мобильный интернет для жителей и аграрного сектора на площади 9000 гектаров. Покрытие распространяется на подъездные и межпоселковые дороги. Ранее аналогичные станции введены в Медногорске, Курманаевском, Матвеевском, Первомайском, Бугурусланском районах и Кувандыкском округе. 5 предприятий Оренбуржья присоединились к нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» в этом году. В целом, на сегодняшний день в регионе заключено 64 соглашения в рамках проекта. Совокупный экономический эффект для предприятий-участников превысил 2 миллиарда 600 миллионов рублей в год. Вице-губернатор Антон Ефимов подчеркнул, что участие в проекте открывает компаниям доступ к государственной поддержке. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе – отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье. Счастье здесь и сейчас». Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22, АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Ташле на 104.2 FM.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: Погода.
1: В Оренбурге переменная облачность. Сегодня плюс 25. Ветер северо-западный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление находится в пределах 744-748 миллиметров ртутного столба. Существенных осадков сегодня не предвидится. В Орске малооблачно, местами небольшой дождь и плюс 24. В Бузулуке плюс 25 и без осадков.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
6: Подробности на tenet-oranburg.ru. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбуржье.
1: Let's go get 'em.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В заповеднике Оренбургский успешно реализуется программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского, занесенной в Красную книгу. План по численности популяции в 100 особей был достигнут в 2023 году на 7 лет раньше запланированного срока. Сейчас в заповеднике обитают 130 животных.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97 67 67.

0: Инструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

σε δώμα. Γιατί ζητιάς, γιατί It's peace to that.

0: Планета FM. Реклама.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области создадут еще 3 образовательных кластера в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Сегодня в нашем регионе уже создано 12 производственных и 4 образовательных кластера СПО. В этом году планируется открытие еще одного. В проекте участвуют более 11 тысяч студентов.
0: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье полночь. Планета ФМ.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Я путаю сон с реальностью, разбиваюсь на атомы. Ты меня с полуслова, и я потихоньку влюбляюсь.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платье.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

Планета FM. Планета F

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM.

4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как
1: Планета FM. В самом сердце.